0: севера. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Слава Медяник.
1: Я приду, когда метель, я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь, ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате.

боль. Верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи как живые.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

Если б знал ты, как по тебе соскучилась. Если видит Бог сокровенное все мое,

обязательно. Но пока еще вот только сутки свидания.

взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе приду.

Я увижу твой взгляд и опять перестану смеяться. Как-то вновь задрожит белый нерв, предрекая беду. И уйти бы хоть раз, чтоб потом невдомек возвращаться. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь, иду. Но бреду, как в бреду, я к тебе, возвращаясь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай.
10: Выбирай.
9: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом на окне.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

такси не судить. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудить утром не петух прокукуреков, сержант подымет.

Песни серьезные, правдивые. Песни за жизнь.

этих пор за все в ответе сам. Тот, кто жжет тебя влюбленным взглядом, с этих пор

Ми ветра, друг на друга автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад?

Мама Тоня нас с тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, я на правом, почему же так? Жаль, без потерь не будет сладу, поймешь ли без гранат, что ты за тех, а я за правду, вот оно то как.

гневом на лице. Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне. Этот уже брат, моя земля, здесь дед лежит и мать. И знай, врагу я не отдам ни метр и ни пять. Ты забыл, братан, как мы пахали, сеяли, как вскачь в подвал на вахе, на конях

все забыть. Теперь меня ты на гиляку, как воды попить. Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя. Пустил ты в дом себе гадюку трехголового червя.

Наши ножи, Колька, понеслись. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит, простит. Что же мы с тобой, братишка, наделали? Может быть, Господь отпустит.

Мне показалось лет не то, что мало, но и не 300, нет. Вьются снежинки первые, строки ложатся верные. Время дороже всех золотых монет. Вьются снежинки первые.

стоял. Еще в зените голуби, еще почти мы молоды. Старый смотритель плакал и вслед кричал:

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
9: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

турникетом, там, где свет, свет, свет, свет, свет. Душа по воде в память рвет, льет мед, мед.

0: 20 лет желания богаты, и подряд не совсем чересчур. Кружит счастье по циферблату, шепчет в ухо стихи трубадур. Галопузое время, славься, славься, детство мое цвет.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дороги домой под взглядом неоновых ламп. И в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями ламп.

какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечно.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Угасание после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
5: Что отказывает первым?
6: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
5: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
6: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
6: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
5: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: сегодня смешно.
1: Я Сергей Куренков. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
2: Еду я домой на маршрутке. Или я лечу домой с облаками. Могут нас с тобой...

лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

гнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх,

я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят.

крючок. Вот ведь как в жизни вышло.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 28 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви. Кажется, это называется ветер.

Хорошая идея вот в этой песне «Ветер» прозвучала. Занять, одолжиться у весны, да, потому что у нас с вами впереди еще, ну, две трети, будем так считать, осени плюс зима, ну и март, как всегда, еще один дополнительный месяц зимы, поэтому, да, действительно, тепла можно было бы и перезанять. В студии «Шансона» Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Дальше «Заманила», все для тебя, слушаем на волне хорошего радио и отдыхаем, потому что суббота пришла.

0: и только для вас. 14 ноября столичная лайф-арена примет всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», где будет разноситься и в том числе голос Стаса Михайлова. Артистов будет очень-очень много. Ждут вас несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Помните, что самые доступные билеты на танцпол, там можно стать частью большого музыкального праздника. У каждого есть такая возможность. Возрастное ограничение 12+.
1: Опусти мокрый занавес небес, отключи обид розетки. Не могу больше врать себе, выпускаю любовь из клетки.

А знаете, в чем правда? Что, по словам самого Александра Розенбаума, до сих пор, до сегодняшнего дня, спокойно не может видеть кареты скорой помощи и провожает ее таким тоскующим взглядом, потому что, как говорит мэтр, бывших врачей не бывает, и поэтому остается, то есть надо так сказать, был, есть и будет доктором. К тому же. Не наблюблялась. Это следующая песня на волне хорошего радио. Еще будет Сокол Хабибуллин в ближайшее время «На расстоянии любви» и «Сердце на костре» услышим.

загреть.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

История о Магадане будет иметь продолжение уже в песне Андрея Косинского «Не москвич». Вы же понимаете, что туда можно подставить любой город, и Магадан в том числе. Главное, что не из столицы. Андрей Косинский, кстати говоря, на этой неделе выпустил новую пластинку. Альбом называется «Вторая коллекция». Собирается к нам прийти в ближайший четверг в утреннее шоу. Вот придет и расскажет обязательно, что к чему. Он пока не москвич зазвучит, а потом на незнакомые ветки появится на волне шансона.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В Общественной палате предложили установить федеральную выплату в размере до 200 тысяч рублей россиянам, которым исполнилось 100 лет. По мнению общественников, выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо Родины. На сегодняшний день единой федеральной выплаты к столетию в России нет, однако подобные меры поддержки активно действуют на региональных уровнях. Например, в Москве и области вековые юбиляры получают единовременные выплаты и персональные поздравления от глав регионов. Минпросвещение призвало не загружать в ИИ-сервисы данные об учениках. Также нежелательно делиться с нейросетью информацией о родителях и работниках школ, вводить туда оценки и другие конфиденциальные или служебные материалы, сообщает РИА Новости. Педагог также не вправе выдавать созданный нейросетью текст за собственный авторский труд в конкурсах и публикациях, без указания факта использования ИИ и без самостоятельной переработки материала. Жители Подмосковья вечером и ночью 26 сентября смогут пройти диспансеризацию. Как сообщает областной Минздрав, граждане смогут пройти профилактические обследования, оценить основные показатели здоровья и получить рекомендации специалистов. При выявлении факторов риска или отклонений пациенту предложат дальнейшее обследование. Самые крупные в России вознаграждения за добычу медведя установили в Башкирии. По данным ТАСС, местный охотник может рассчитывать на выплату до 50 тысяч рублей, которую предоставляет Министерство природопользования и экологии республики. Далее следует Красноярский край, там платят 36,5 тысяч рублей, и Бурятия с 15 тысячами рублей. В Таштагуле Кемеровской области за добытого медведя платят 10 тысяч. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юань стоит 12 рублей и 54 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +11, ожидаем до 17. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Вот хороший эпиграф для дня сегодняшнего, для дня субботнего. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Мне улыбнись» называлась эта композиция. И мы улыбнемся в ответ, а лучше даже первыми улыбнемся, и мир точно нам в ответ улыбнется, и день окажется и вправду очень хорошим. А песен будет много. «Спаси меня» послушаем в городском саду в ближайшие минуты, потому что музыки много, а шансон один.
1: Спаси меня от всех душевных мук. Ты для меня спасательный мой круг. Укрой меня от всех людей, укрой. Но не герой, не твой герой, я.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

твой секрет, только трудно в душе прочесть, есть оно счастье или нет. Где-то, наверное, есть.

0: саду.
1: Да уж, что тут, то там у нас скоро, правда, в городских садах будет падать снег, но в это время на берегу Средиземного моря будет все еще лето. Вот туда мы вас зовем на фестиваль «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября. Отдохнуть вместе с нами, спеть вместе с нами будет и Михаил Шуфутинский, который в эфире «Шансона» только-только побывал, и многие другие. Кто именно, заходите на наш сайт radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила, родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут.

Люди-дикари, и рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Who is the child?

И весь честной народ также может посмотреть на Сергея Трофимова, а не только послушать в эфире «Хорошего радио». Скоро, во второй половине нынешнего дня, на одном из центральных каналов, телепрограмма «Сегодня вечером». Вот в нее-то Сергей Трофимов и придет, да еще и с дочкой Лизой придет. Ну, а дядя Вова был в эфире радио «Шансон». Дальше «Орлы» или «Вороны», «Гармошка» и «На белой корыте» услышим.

0: белой карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
7: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сюда не все, вот так сидишь-сидишь, и раз, что-то новенькое у Феди Карман, Анатолия Полотно. Вот небольшой гастрольный тур этой осенью нарисовался на афишах. Отправятся артисты в свои родные места, в Пермский край. И это будет в середине ноября. Ну а пока у нас, смотрите на календарь, сентябрь. Причем сентябрь не только на календаре, но и в эфире. Группа «Сентябрь», «Заблудившееся счастье» исполнит.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 9 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Россия и Китай ведут работу по совместному центру данных по Луне. Два его основных сегмента будут расположены в России и Китае, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. При этом инфраструктура центра проектируется с возможностью подключения к исследованиям и других государств. Соглашения по линии Роскосмоса и Иран определяют разные области сотрудничества с китайскими коллегами. От совместного анализа научных данных до взаимного участия в элементах лунных миссий. Грузия в августе нарастила импорт российского сыра. Поставки по сравнению с июлем выросли на 43% до 504 тысяч долларов, сообщает РИА Новости. Суммарный импорт с января увеличился почти на четверть. Российские компании в августе отправили грузинам в основном молодые сыры и творог, а также плавленые сыры. Также за этот год почти в 5 раз увеличились поставки в Грузию российской свинины. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в металлургии. Как выяснили для РИА Новости аналитики, самые высокие зарплатные предложения среди специалистов предлагали наладчикам в среднем 153 585 рублей в месяц. При этом предлагаемая сумма выросла на 45% в год. На втором месте оказалась профессия токаря. Им стали предлагать 131 813 рублей в месяц. Третье место среди наиболее высокооплачиваемых в металлургии профессий разделили кузнецы и вальцовщики. Мнение ребенка, достигшего 10 лет, учитывается при решении вопроса о смене его имени и фамилии. Их изменение возможно только с согласия несовершеннолетнего, следует из Семейного кодекса. Об этом сообщает РИА Новости. По совместной просьбе родителей ребенка до 14 лет орган опеки и попечительства может разрешить изменить его фамилию на фамилию другого родителя, исходя из интересов самого ребенка. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов, давление 746 миллиметров, температура днем до плюс 17. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

сами себе скажите, что любите шансон, и сделайте радиоприемник погромче, потому что пришла суббота, и можно отдыхать под хорошие песни, а их сегодня будет огромное количество. Вот это зазвучавшее на радио шансон, на «Друзьях» будет и «Окольцованная птица», будет и «Поручни любви». Вместе послушаем в студии шансон Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.
6: Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

услышали «Окольцованную птицу» на волне хорошего радио. Время послушать вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга». В середине января ребята планируют начать отмечать 30-летие коллектива и праздновать, обещают потом, целый год. И чтобы старт был торжественнее и пышнее, в первый раз сцену обещают разделить с Казанским камерным оркестром и говорят, что подготовка уже началась.

0: Воспрять сердцем можно и благодаря приятным песням. Вы замечаете, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. На работе, в дороге, дома песни любимых артистов самого народного жанра можно слушать где удобно именно вам. Включайте «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Для лиц старше 18 лет.
1: Я помню.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Прорвемся. Причем прорвутся не только опера, но музыканты тоже прорвутся. Вот как считает Николай Расторгуев из группы «Любой искусственный интеллект» способен помочь технически. Но сочинить по-настоящему, конечно, нет. Музыка все равно рождается у человека. Все остальное – баловство. И думает Николай Расторгуев, что увлечение искусственным интеллектом пройдет так же, как проходит любая мода. А музыка? Музыка должна оставаться живой. Понимаю, ты устала. Слушаем дальше. На волне «Хаш Шансона».

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 10 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Правительство России ввело пошлины до 35% на биологически активные добавки из недружественных стран. Венгрия и Словакия в постановлении выделены отдельно. К продукции из этих стран повышенная ставка применяться не будет. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Новые пошлины начнут действовать через 7 дней после официального опубликования и до 31 декабря 2027 года. Ранее Россия уже вводила повышенные ставки ввозных пошлин на отдельные товары из недружественных стран в качестве ответной меры. Детские сады в России могут работать до 24 часов в сутки. При необходимости по запросу родителей учреждения также могут организовывать работу в выходные и праздничные дни, сообщил эксперт Минпросвещения Александр Володин. Конкретный график закрепляется локальным нормативным актом каждого детского сада. Эксперт подчеркнул, что речь не идет о новом обязательном режиме. Учреждение выбирает формат с учетом своих возможностей и потребностей семей. Москвичи предупредили об аномально теплом декабре в столице. В Москве и области заморозки можно ожидать во второй половине октября. При этом снежный покров может установиться в конце ноября, начале декабря, рассказал директор Гидрометцентра России Юрий Симонов. Согласно расчетам Гидромета, декабрь прогнозируется аномально теплым. Это значит, что в начале календарной зимы температура зашкалит за климатические нормы больше, чем на 1 градус. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10, днем ожидается до плюс 17. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

под окном ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Ну, раз выходные только-только пришли, можно пофантазировать, что сегодня карта ляжет как надо, и все получится, все успеется, и самое главное, что это будет с легкостью и с прекрасным настроением. Вот за прекрасное настроение как раз позвольте нам ответить. Песни хорошие будут звучать, они звучали, и Владимирский Централ побывал в эфире хорошего радио. «Зеленые-зеленые» — это продолжение эфира, а чуть позже и песня-гитара зазвучит. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, отдыхаем сегодня вместе.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Как хочется и насколько хватит денег. Вот Любовь Успенская уверена, финансовые трудности не должны становиться препятствием для брака, если между людьми есть искренние чувства. Любовь, говорит Любовь Успенская, это же не игра в одни ворота. Любовь – это в том числе совместный упорный труд, чтобы сохранить и чтобы приумножить. Я просто медленно люблю, кстати говоря, следующая композиция, которая появится в эфире радио «Шансон».

0: Мне нужно в сотню мест.
1: И ты уйдешь, не допивая чай.
0: Но я на зеркале оставлю этот текст и подпишу, целую.

Вот уж действительно повезло. Можно увидеть всех любимых артистов на одной сцене 14 ноября на столичной лайф-арене, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», и Алексей Петрухин там будет, которого будем слушать дальше на волне хорошего радио с песней «Самоволочка». Ну а всех остальных артистов можно понять, объять на нашем сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+. Готовьтесь танцевать вместе с нами. На сапогах.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Салвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Салвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Салвисар».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Сергей Любавин в эфире «Хорошего радио». Накануне Сергей приходил к нам в программу «Живая струна». 7 песен успел за час исполнить. Мы эту программу записали, приведем в порядок и в самое ближайшее время выложим на официальной страничке шансона в соцсетях, так что следите за анонсами. Ну а пока песня «Увидеть Париж», в которой услышите голос Тамары Кутидзе. Ну а впереди, после новостей, хит-парад «Шансон года».
1: Мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 11 утра в Москве. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 октября россиян будут уведомлять о кредитах на госуслугах. Банки и микрофинансовые организации должны будут оперативно передавать сведения о потребительских кредитах, в том числе и кредитных картах, и займах в бюро кредитных историй, а те, в свою очередь, незамедлительно направят их в личный кабинет заемщика на госуслугах, сообщает Банк России. В уведомлении должны быть отражены индивидуальные условия договора, процентная ставка, размер задолженности, либо установленный лимит по кредитной карте, а также срок возврата средств. Ставки по семейной ипотеке с 1 октября вырастут для семей с одним и двумя детьми. Это затронет около 6 миллионов семей, сообщают «Известия». Для пар с одним ребенком младше 7 лет ставка составит 10% годовых в большинстве регионов и 12% в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Более выгодные условия предусмотрены для многодетных семей. Ставка будет снижаться по мере увеличения числа детей. Нейросеть не заменяет врача при расшифровке анализов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов, ИИ позволяет быстро получить объяснение результатов, однако такие ответы могут быть неточными. Языковые модели не проверяют медицинские факты, а формируют ответ на основе имеющихся данных. Поэтому они могут выдавать правдоподобные, но ошибочные выводы, ссылаться на несуществующие нормы и неверно трактовать результаты. 79% студентов планируют работать в течение осеннего учебного семестра. Главным преимуществом труда после учебы треть респондентов называют возможность освободить голову. Об этом свидетельствуют результаты исследования, публикуемые РИАМО. Чаще всего студенты считают подходящей для совмещения с учебой подработку в кафе и ресторанах. На втором месте – сборка и комплектация заказов, а на третьем – работа в торговом зале. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 12 градусов, днем температура поднимется до плюс 17, осадков не ожидается. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Здравствуйте, у микрофона Рустем Ахмедшин, вы слушаете хит-парад «Шансон года». В этом выпуске, как всегда, 12 лучших песен недели по итогам вашего голосования. Двигаемся от 12 места к первому. Поехали! Михаил Бублик задает сегодняшнему выпуску спокойный тон. «Лети, лепесток» — песня, которой не нужно никуда спешить. Она просто звучит и постепенно настраивает всех нас на нужный лад. С нее и начинаем сегодняшний выпуск. 12 место у Михаила Бублика. Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
0: Шансон номер 12.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны звезд.

0: Есть названия, которые приходится запоминать, а есть такие, которые запоминаются сами. «Буду твоей кошкой» Юлии Михальчик как раз из второй категории. Тут хотя бы из любопытства хочется дослушать до конца. Песня на этой неделе останавливается на 11-й строчке.
1: Шансон номер 11.
2: Ты один, совсем один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: У новой песни всегда особое положение. Публика еще только знакомится с ней, а результат уже приходится показывать. Виктор Королев с новинкой «Растопи лед» долго ждать не стал. Пару недель в хит-параде и уже на 10-й позиции.
0: Жан.

0: Ирина Круг – тот исполнитель, которого сложно перепутать с кем-то еще. Начинается песня «Губы Наташки», звучит несколько фраз, и уже понятно, чей это голос. У Ирины свой почерк, который узнается моментально. Сегодня у нее 9-я строчка.
1: Шансон.

Денис Майданов и Татьяна Буланова. Сочетание, которое действительно интересно услышать вместе. В песне «Москва-Санкт-Петербург» встретились два очень разных исполнительских характера. Сегодня этот дуэт выступает в шансон-чарте под номером 8.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: В Калае-Мария-Пое требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки, народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде не

0: Дальше песня, которая обещает драму с первых секунд. И знаете, не разочаровывает. Шестая строчка в нашей дюжине лучших у Султана Лагучева и его «Розы черной». Характерное для артиста настроение, и роза, как водится, просто так не сдается.
1: Шансон.

0: Название у следующей песни обманчивое. Ошибка на самом деле совсем не промах. Трактовать можно как угодно, но результат вполне конкретный. Игорь Слуцкий с песни «Ошибка» поднимается на этой неделе до 5-го места.
1: Шансон номер 5.
2: Жизнь моя ошибка на ошибке.

0: «Любовь, которая обожгла». Согласитесь, сюжет старый как мир. Но Евгений Григорьев рассказывает его так, что веришь каждому слову артиста. Четвертая строчка шансон-чарта достается Жеке за песню «Обожгла любовь».
1: Шансон номер 4.
2: «Я хочу у лукоморья

Хит-парад «Шансон года». «Претендент». Хотите услышать любимого артиста в дюжине лучших? Голосуйте на сайте radioshanson.ru. «Вика Ветер. Свадебная». «Вика Ветер» представляет одну из своих самых нежных песен «Свадебная». Она о самом трепетном дне в жизни каждой девушки. О любви, которая соединяет две судьбы в одну. Легкость, счастье, белые цветы и обещание быть вместе навсегда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ, ОКРН 129-77-047-19-19. Московская область, Тверской, Покупатурск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
10: Бронзу хит-парада получает песня о расставании, в которой за бытовым, казалось бы, сюжетом прячется нечто гораздо большее. Птицы разлетелись, а наш герой, как всегда, держится в чарте крепко. Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» на третьем месте.
11: Шансон номер 3.
12: Разлетелись.

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом,

0: Григорий Лепс и Акмаль подошли максимально близко к самой вершине хит-парада. «Шутка» — слишком легкое название для песни, которая добралась до второй строчки. Получится ли у артистов завоевать золото? Это зависит только от количества ваших голосов.
1: Шансон.

0: А теперь соберем всех участников шансон-чарта, проведем перекличку и узнаем, кому же удалось вырвать победу у всех остальных.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Открыл этот выпуск на 12-м месте с песней «Лети, лепесток» Михаил Бублик.
2: Дом зайду и буду твоей кошкой ласковым котенком.
0: Юлия Михальчик и ее очень интересная работа «Буду твоей кошкой» на 11-й строчке. Одно название этой песни привлекает внимание.
3: Я могу простить все, только растопи лед.
0: Виктор Королёв с новинкой «Растопи лед» 10-й. Новичок в чарте, а лед действительно уже начал таять.
4: Губы Наташки, по телу мурашки.
0: У Ирины Круг и хита «Губы Наташки» 9-е место.
5: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: Два города, два голоса и одна встреча. Денис Майданов и Татьяна Буланова с песней «Москва, Санкт-Петербург» 8-е.
6: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й ступени. Сердце бьется в закрытую дверь. Султан Лагучев и его «Роза черная» на 6-м месте.
7: Настоящих меньше оказалось, тех, кто то за дружбу поднимал.
0: Ошибка Игоря Слуцкого привела его на 5-ю позицию. Иронично, но приятно.
8: Обошла любовь, обошла любовь, лампадкой след оставила.
0: Обожгла, но не сбила с ног. Евгений Григорьев с хитом «Обожгла любовь» занял 4-е место.
9: Поцелуй — это шрам, но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков получает бронзовую медаль хит-парада за песню «Разлетелись как птицы».
10: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Григорий Лепс и Акмаль со своей шуткой вторые. Ну, вроде бы все уже названо, кроме одного имени. Кто же собрал больше всего ваших голосов? Узнаем прямо сейчас. Есть артисты, которые стали не просто частью жанра, а его лицом и голосом. Михаил Шафутинский, народный артист России, настоящая легенда шансона по-русски, получает золото хит-парада «Шансон года» за песню «Последний полет». Мы сейчас обязательно услышим этот очень драматичный хит, но прежде напомню, что голосовать теперь можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. И пусть у каждого из вас будет свой последний полет. Но не тот, что про расставание, а тот, что перед новым взлетом. До встречи ровно через неделю. Пока.
11: Шансон номер один.
12: Небо надо мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: В Москве субботний полдень. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина пригласят на первое заседание Госдумы. Как сообщает ТАСС, кроме них депутаты пригласят на заседание председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, бывших председателей Госдумы Бориса Грызлова и Сергея Нарышкина, ректоров ведущих российских вузов и представителей ключевых экспертных сообществ. За обучение вождению в организации, у которой есть образовательная лицензия, россияне могут получить налоговый вычет. Об этом рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Также налоговые вычеты предусмотрены для работающих родителей. Если у них до 450 тысяч рублей дохода, родители получают вычеты ежемесячно. Также вычеты предусмотрены и на социальные льготы, лечение, обучение и фитнес, если спортзал входит в реестр Минспорта. Названы регионы с самыми высокими и низкими ценами на растворимый кофе. Его средняя цена составляет 456 рублей за 95 граммов. За год она снизилась на 4%, пишет газета «Ру». Самые высокие цены зафиксированы в Амурской области, Севастополе и Калининградской области, а самые низкие в Кабардино-Балкарии, Курганской области и в Республике Алтай. Популярность кофе в России находится на историческом максимуме. Из традиционно чайной страны Россия окончательно превратилась в кофейную. Потребление напитка за 30 лет выросло почти в 10 раз, и сегодня мы уверенно входим в топ-10 стран мира по объемам потребления кофе. Крымские виноделы прогнозируют рекордный урожай. Сбор винограда превысит прошлогодний на 15%, сообщает РИА Новости. На конец сентября крымские аграрии уже обработали более 5000 гектаров виноградников, получив валовой сбор в размере не менее 30 тысяч тонн ягоды. Отличные кондиции по сахару набрали абсолютно все группы сортов. Специалисты отмечают, что высокий урожай и отменное качество сырья этого года позволят крымским винодельческим предприятиям существенно нарастить объемы производства. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

Гулять-то гулять, а любить так любить. Вслед за историей Ивана Кучина очень скоро зазвучит невероятно трогательная песня Татьяны Куртуковой «Ромашка Василек», кстати, участника всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Андрей Лобанов у микрофона, радио «Шансон» в колонке. Всем прекрасной и светлой субботы.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Если после песни «Рождества» вам захотелось спасти мир, а такое бывает, то «Бурляш» заставит вас просто оплатить счет. От глобального добра переходим к местечковой экономике. Разница между ними, а в чем? Одни обещают вечность, а вторая просто называет цену за час. Это радио «Шансон», дорогие друзья, всем прекраснейшей субботы.
1: Я для тебя давно потерян, ты корень зла, моя судьба.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Михаил Круг в эфире «Жиган Лимон», а я, дорогие друзья, напоминаю, что 14 ноября совсем недолго остается уже до всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», которая состоится в столичной лайф-арене. Напомню, что на сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, танцы и отличное настроение. Но помните, вам должно быть более 12 лет.
1: Горько вспыхнет куст рябин.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 28 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

16 лет подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам. Это от отца.

сказал сосед: что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что такое

Виктория Черенцова и Сергей Трофимов «Родина» на волнах радио «Шансон». Дорогие друзья, ну и в рамках мобильных выходных буду зачитывать ваши приветы. Пишите плюс 7 909 955 103.0 любым доступным, в любой доступный для вас мессенджер. Здравствуйте, радио «Шансон». Однокурсники поздравляют Кирилла Фокина. С наступившим днем рождения желают творческих успехов и исполнения всех желаний. Кирилл, оставайся таким же позитивным, и пусть музыка в твоей жизни приносит только яркие эмоции.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Час дня в российской столице. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Кабмин выделил дополнительно 1 миллиард 200 миллионов рублей на программу социальной газификации. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Федеральные субсидии получат 56 регионов, заявивших о такой потребности. С их помощью более чем 13 тысячам семей, имеющих право на льготы, будут предоставлены средства на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Минфин поддержал повышение выплат по ОСАГО. Власти обсуждали повышение лимита выплат в течение нескольких лет. Ведомство рассчитывает, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов, так как эта тема является весьма чувствительной. Она требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, Центральным банком России и Кабмином. В настоящее время максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч за вред жизни и здоровью людей. В России ужесточат условия пребывания иностранных водителей. МВД России предложило отменить увеличенный срок пребывания в стране для профессиональных водителей из государств СНГ и Грузии, если эти страны примут решение о вступлении в Евросоюз. Инициатива касается водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки и въезжающих в Россию без визы. В случае принятия документа граждане стран СНГ и Грузии, решившие вступить в ЕС, смогут находиться в России не более 90 суток в году вместо 180. Россияне из Германии стали чаще интересоваться переселением в Россию. Об этом сообщил генконсул России в Зальцбурге. При этом ограниченный штат сотрудников австрийского генконсульства не позволяет учреждению полноценно обрабатывать все обращения, поступающие от граждан из ФРГ. В связи с этим россиянам из Германии рекомендуют направлять заявления и запросы по вопросам участия в программе непосредственно в посольство России в Берлине. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 13, ожидается до плюс 17 с переменной облачностью без дождя. Виталий Байкалов, Объединенная служба новостей.

0: Ну что, друзья, после абсента появилось желание написать стихотворение или, может быть, грустный пост в соцсетях. Ну, не обязательно грустный. А, понимаю, Ваенга умеет зацепить за душу. Но сегодня суббота, да. А в субботу грустить официально запрещено. Поэтому срочно меняем настроение. Никаких стихов, никаких постов, тем более грустных в соцсетях. Только драйв и ритм. Прямо сейчас его высочество шаман. И встаем. Давайте встряхнем этот день. Сами встряхнемся, да, и сделаем эту субботу по-настоящему крутой. Меня зовут Андрей Лобанов. В твоих колонках звучит радио «Шансон».
1: Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Опять в ячман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

Только что мы прожили целую историю с характером, с глубиной, с настоящими эмоциями. А теперь хочется чего-то более тонкого, более личного, наверное. Так, да, можно сказать. Стас Михайлов, вот он уже появляется в эфире. Тут как раз как нельзя кстати. Озноб души относительно новой работы звучит прямо сейчас на волнах самого душевного.

0: наливай,
1: брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед.

0: Иногда день складывается так, что сначала хочется просто остановиться и послушать красивую песню, а потом просто улыбнуться и пойти дальше. Вот и у нас сегодня такой день. Сначала Вика Цыганова, а теперь господин Любавин. И, кстати, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй!» И вчера был еще и в живой струне своим потрясающим голосом. Слушаем Сергея Любавина.
1: Негожий день залит дождем.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски, куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Людочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
10: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
11: «Эх, разгуляй».
10: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
15: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Ну и в рамках мобильных выходных следующее сообщение. Андрей, добрый день. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Дмитрия с правого берега Волги. Здоровья, счастья семейного, да и просто счастья. Благополучия, радости, позитива в жизни и мирного неба над головой. Мария, массажист, город Санкт-Петербург.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто
1: радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото», а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В России с 1 января вырастет утиль сбор на 10-20% в зависимости от типа техники. Повышение станет очередным этапом, утвержденной в 2024 году долгосрочной индексации. Как сообщили в Минпромторге, постепенная корректировка ставок должна поддержать инвестиции в российский автопром и локализацию производства. План индексации рассчитан до 2030 года и предусматривает ежегодное изменение коэффициентов с 1 января. Льготные коэффициенты сохраняются для автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил при условии, что машину не перепродадут в течение года после ввоза. Постоялец в российском отеле, работающем по системе «Все включено», съедает в день полкило мяса и выпивает почти литр алкоголя. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, гости таких отелей употребляют в день 780 граммов овощей, 250 граммов фруктов и ягод, 340 граммов молочных продуктов и почти 2 чашки кофе. Как пишет РИА Новости, это средние показатели в расчете на всех отдыхающих, включая детей. Если смотреть на питание с точки зрения расходов отелей, самое крупное статья – это алкоголь, на него приходится 27% затрат. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на выходные: понедельник – 84 рубля 34 копейки, евро – 95,87, юань – 112,54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Моя королева – это про большое и важное чувство. А пьяная Наташка – это про то, как жизнь бывает смешной и доброй одновременно. А нам сегодня нужно и то, и другое. Андрей Лобанов, радио «Шансон». Добрый день.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Анатолий Днепров, Тата Симонян, Армения. Впереди у нас Евгений Григорьев, «Женские капризы». Как говорил мой папа, девушки должны капризничать, иначе что это за девушка, если она не капризничает? Но помните, наши любимые, дорогие и красивые, что все хорошо в меру. Понимаете, да? Андрей Лобанов у микрофона. Самое душевное с вами на связи. Субботний день продолжается на позитиве.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Кала Ямария Поэт в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Знаете, после такой песни хочется просто выдохнуть и вспомнить что-то по-настоящему теплое, прекрасное из детства. Я вот, например, вспоминаю, как мы с друзьями играли с пацанами во дворе водителей, в дальнобойщиков, брали палки вместо руля и ехали куда-то по дороге. Ну, например, по таежной трассе, может быть. Ну, честно, уже не припомню. А потом шли в парк, в ближайший сквер, да, и ели там ягоды. Но нет, у нас росла не бузина, а барбарис рос. Кислый такой, ну, вкусный. А хорошо, что бузины не было, потому что, как говорит Любовь Успенская, он горький.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
10: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
9: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
10: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
9: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
10: Только пипидастр с собой захвати.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: От неонового света глазу холодно

вопросы остаются без ответа. Две мечты имею: космос и 101-й километр. В космос точно не забраться, для него не вышел рожей. Так что двину-ка я, братцы, к светлым далям.

0: Ну и в рамках мобильных выходных продолжаю, дорогие друзья, зачитывать ваши привет, поздравления. В общем, все, что присылала, эти на единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Дмитрий из Тулы, большущий привет в честь юбилея 50-летия. От детишек, близких и родных с самыми лучшими пожеланиями. Дмитрий, с днем рождения тебя, с юбилеем. Последняя суббота сентября в музыкальном оформлении радио «Шансон», как всегда, красочно. Желаю отличных выходных всей Гжели. Светлана Кукушкина написала. Ну а у нас через 10 минут программа «Только для вас».
1: Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Бодрости духа и хорошего настроения по традиции пожелаю всем слушателям. Оставайтесь с нами. В студии Дима Казанцев. Здравствуйте.

Уважаемые слушатели, прилетела отличная новость. Молодость официально продлили. Ученые передвинули границу молодости. Теперь молодыми можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС сообщила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Попробуем разобраться, в чем тут смысл. Люди стали жить дольше, стареют медленнее. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Мы дольше остаемся активными, сохраняем форму, выглядим привлекательно и успеваем больше. Ну и добавилось возможностей. Вы можете освоить новую профессию, построить карьеру или запустить проект мечты, и все это в молодости. Теперь к цифрам. Сейчас по закону молодежь — это люди от 14 до 35. А по мнению врачей, эти рамки пора расширить. Биологический возраст отстает от паспортного. Совет специалистов. Смотрите не в документ, а на самочувствие. Если чувствуете себя молодым, значит, так и есть. Получается, у нас теперь больше времени, чтобы попробовать что-то новое, запустить стартап, исполнить давнюю мечту и выучиться чему-нибудь крутому. Так что, люди 35+, радуемся! Вы еще в самом расцвете сил. Ура!

Музыка скоро вернется или начнется. Да, по ощущениям, все в жизни только начинается. Всему свое время, скажет мудрый человек. Времени совсем нет, особенно свободного, ответит современный человек. Время — вода, заметит тот, от которого время стремительно утекает.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сейчас расскажу про неожиданный утренний будильник. Мне тут несколько дней подряд по утрам звонили спамеры. В одно и то же время. Я даже привык. Выработался условный рефлекс, и тут они перестали звонить. Да потому что я их заблокировал.

Кого заменят роботы? Страхами о потере рабочих мест делятся представители разных сфер. Переводчики, менеджеры по туризму и официанты. Они опасаются, что в ближайшие 10 лет останутся без работы. Причиной тому могут стать роботы и искусственный интеллект. Таковы результаты опроса, который провел сервис Superjob. В опросе приняли участие 2500 представителей разных профессий по всей стране. Будем надеяться, что человеческий мозг окажется более востребованным под мелодии на любимой волне.

Теряется пернатая семья. Я не могу сказать, что я безгрешен, мои грехи

0: встретимся.
1: Уважаемые друзья, новости не самые радужные. По данным ВЦИОМ, индекс счастья россиян опустился до минимума почти за 15 лет. В апреле он составил всего 52 пункта. Что происходит? Тренд на снижение начался еще в декабре прошлого года. И вот уже четвертый месяц подряд показатель падает. Все меньше людей называют себя определенно счастливыми. Похоже, у многих сейчас не самые лучшие времена. Понятное дело, счастье – состояние субъективное. Но когда статистика показывает такую картину, это повод задуматься, что именно снижает настроение людей. Может, дело в финансовых вопросах, загруженности и стрессе и внешних событиях, которые сложно контролировать. Но мы-то знаем, даже в пасмурный день можно найти повод для улыбки под хиты на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыкальных идей к космическим. Пройдет время, и земляне будут летать в космос, как на дачу на электричке. Может быть, это произойдет и в обозримом будущем. Даже художественные фильмы снимаются в космосе. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

Музыка снова на паузе, мысли на плей. Запас прочности есть у всего, даже у нашей с вами психики, которая требует защиты от стресса в сложные будни. А в выходные душа просится к свету и свежему воздуху.

На календаре снова рабочий день, который неоднократно даст возможность посчитать облака или ворон. Но главное в перерывах между этими подсчетами успеть решить все рабочие задачи. Вот как-то так.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, а теперь информация для футбольных болельщиков. Финал Лиги чемпионов на горизонте. Матч между Арсеналом и Пари Сен-Жермен пройдет в Будапеште 30 мая. Но вот сюрприз. Билеты для россиян могут обойтись в копеечку. По данным Коммерсанта, цены взлетели до небес. До полумиллиона рублей. Столько сейчас просят за билет в среднем. По сравнению с прошлым годом, стоимость выросла почти вдвое. В марте УЕФА открыла официальные продажи. Тогда билеты стоили от 70 до 1000. Тысячи евро. Их быстро раскупили, и теперь попасть на матч можно в основном через перепродажу. В России цены доходят до миллиона рублей. Кроме того, есть риск нарваться на подделку. Ситуация такая. Официальный путь дорого, но надежно, если успеете поймать то, что осталось. Ну и второе – перепродажа. Еще дороже и с риском остаться и без денег, и без билета. Так что, если мечтаете оказаться в Будапеште и поддержать любимую команду вживую, то действуйте с холодным сердцем и расчетливым умом. Проверяйте надежность продавца, следите за официальными каналами УЕФА, заранее просчитывайте бюджет. Полмиллиона рублей – это серьезно, поэтому будьте внимательны. Берегите свои нервы и деньги.

От музыки к мыслям вслух. Если в голову стучится уныние, это совершенно нормально. Так устроена человеческая психика. Настроение может меняться на протяжении всего марафона под названием «Жизнь». Будет много взлетов и падений. Главное в любой ситуации – оставаться адекватным и добрым человеком. В том числе по отношению к себе.

У вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь. Мечтать о новой PlayStation или новенькой машине тоже хорошо. Как говорит один известный психолог, если вы хотите Bentley, но у вас его нет, значит, вы не хотите Bentley. Что-то есть в этих словах.

обручился дождь с печалью, мир, подернутый вуалью, собирает в луже грусть. Ах, как жалко, плачут крыши.

душу ты мою годами, пьешь туманными глазами, улыбаешься слезами, топишь лето корабль.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Друзья, отличная новость для всех, кто следит за своими финансами, которые, надеюсь, не поют романсы. Сенатор Айрат Гибадинов предложил сделать доступ к кредитным историям бесплатным. Об этом сообщает «Парламентская газета». Итак, сейчас вы можете проверить свою кредитную историю бесплатно всего 2 раза в год. За остальные запросы придется платить. Если инициативу примут, проверить данные можно будет хоть каждый день и без дополнительных расходов. Зачем это нужно? Во-первых, защита от мошенников. Вы сможете вовремя заметить, если кто-то попытается взять кредит на ваше имя. Второе. Оперативное реагирование. Сразу увидите подозрительную активность и успеете принять меры. Ну и третье. Рост киберпреступлений делает такую возможность особенно актуальной. Лучше предупредить проблему, чем разбираться с ее последствиями. Итак, по мнению экспертов, эта мера повысит финансовую безопасность миллионов россиян. Звучит как серьезный плюс. Но что это даст? Контроль в любой момент, спокойствие за свои финансы, финансы и профилактика проблем. Инициатива уже направлена на рассмотрение. Будем наблюдать.

Весна торопится под музыку на любимой волне. Кстати, хорошее время для того, чтобы отказаться от вредных привычек. Ну или хотя бы от одной. Будьте с нами.

полные огня. Ах, этот столик, столик на двоих. Я хочу, чтоб ты была моей.

0: Очередная рабочая смена испарилась, как вода. В студии с вами был Дима Казанцев. Замедлял время, как мог. Всем пока и до скорого.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушательного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В МЧС призывают не допускать детей до 14 лет горным восхождением, как заявил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдулла Гулиев. Процедура регистрации туристов станет строже. Он напомнил, что раньше альпинисты регистрировались через Эльбрусский отряд, что позволяло четко отслеживать местонахождение каждой группы. Переход на онлайн-формат усложнил контроль, свести и систематизировать все данные стало труднее, а часть гидов и путешественников, столкнувшись с проблемами при оформлении, пытаются проходить маршруты без регистрации. Как пояснил спикер, теперь начнутся проверки, обязывающие проводников регистрировать всех участников, а при восхождении на Эльбрус установят строгий контроль. Россияне, работающие во вредных и опасных условиях, а также педагоги, медики и женщины в сельской местности могут рассчитывать на сокращенную рабочую неделю. Федерация независимых профсоюзов России напомнили, что ее продолжительность не более 36-39 часов. При этом само по себе название профессии не гарантирует право на сокращенную неделю. Условия труда конкретного работника должны быть подтверждены результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте, уточнили Федерации профсоюзов. Там добавили, что сокращение рабочего времени не влияет на размер зарплаты. Она должна сохраняться на уровне, установленном для полной рабочей недели. Личные вещи актрисы Брижит Бардо были проданы на аукционе во Франции почти за 1 миллион евро, что в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Как пишет «Фигаро», ажиотаж вызвал в том числе лот из двух собачьих ошейников, которые изначально оценили в 30 евро за пару. По завершении торгов их конечная цена взлетела почти до 9,5 тысяч евро. Все вырученные средства были переданы в фонд имени актрисы, который она основала при жизни для помощи диким животным. Доллар на выходные, понедельник 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Всем доброго дня. Андрей Лобанов у микрофона в студии «Радио Шансон». А вот сейчас, после песни группы «Бумер», «Седая ночь», после перепевки, да. Хотелось сказать что-то очень глубокое, философское, а потом посмотрел на календарь. Суббота, сентябрь, за окном светит солнце и понял. Глубокие мысли в понедельник, а сегодня просто жить и улыбаться. Вот и Михаил Бублик, который скоро появится у нас в эфире, как раз про то, как важно вовремя сказать «нет» всему лишнему и оставить место для радости. Слушаем «Скажи нет» и выбираем только то, что по-настоящему важно.
1: Серьезно, не поздно, скажи «нет» мне тогда, как будто не было любви и не надо. Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

мужской разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим.

Группа «Лесоповал» только что в эфире самого душевного радио «Посидим, пацаны». Ну а почему бы еще и девчонок не позвать? Погода хорошая, настроение отличное. Почему бы не совместить приятное с полезным? Тем более, если есть рядом хорошая душевная музыка. Делайте громче, впереди Михаил Захарович Путинский. Она была совсем девчонкой.

Не судьба, звучит так, будто жизнь только что закрыла одну дверь, но не спешите вздыхать, потому что прямо сейчас распахнется другая, широкая, как Донская степь, и громкая, как казачий хор. Главное, чтобы это была та дверь, после которой не придется извиняться. Алена Петровская и Евгений Рос с Донской бравадой уже готовы подхватить. Пусть эта песня станет вашим личным доказательством. Судьба просто любит эффектные повороты.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо,

двое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять,

спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор.

словно ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить.

Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон». Я живу в России в рамках мобильных выходных. Еще хочу зачитать несколько ваших приветов. Передаю привет Георгиевску, с днем город Георгиевск, а также жене Юлии, сыну Максиму, дочери Алене, любимой теще и тестю и нам, радио «Шансон». Спасибо тебе большое, не подписавшийся слушатель. Привет, дорогой любимый радио «Шансон». Пишет вам дорогой любимый слушатель Анатолий Копатыч. Еду на свадьбу к Евгению Зикановичу. Привет ему и поздравляем с этим днем.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то по...

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Проект третьего пакета мер по борьбе с телефонными и интернет-мошенниками «Антифрод 3.0» планируется внести в Госдуму на рассмотрение текущей осенью. По информации ТАСС, пакет включает меры по предотвращению противоправного использования электронных средств платежа, регулированию оборота сим-карты и предоставлению услуг связи, сокращению избыточного сбора персональных данных, а также дополнительные требования к провайдерам хостинга. Как пишет «Москва-24», второй пакет мер «Антифрод 2.0», который подписал Владимир Путин, включает более 20 норм, направленных на защиту граждан от кибермошенничества. Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека поступит в медучреждение в конце сентября. Ожидается 30 тысяч доз вакцины, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч. Этот препарат зарегистрирован для применения у детей и взрослых в возрасте от 9 до 45 лет. В Госдуме сообщали, что вакцина от ВПЧ может появиться в национальном календаре прививок до конца текущего года. ВПЧ – один из самых распространенных вирусов. Он является причиной развития онкозаболеваний и доброкачественных образований как у женщин, так и у мужчин. В России частота инфицированности онкогенными типами ВПЧ составляет от 13 до 40%. С 1 января стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится с 30 до 33 долларов. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, повышение затронет как обычную визу, так и цифровую. Кроме того, к стоимости визы в 33 доллара добавляются еще 6 долларов за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Как отметили в АТОР, россияне без карты иностранного банка могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира. Для самостоятельной оплаты через сайт, мобильное приложение или киоск самообслуживания потребуется виза или мастер-карт, выпущенные за пределами России. Доллар на выходные, понедельник 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

нас живых еще не так мало. Поднимем руку.

Вечернее застольное напомнило нам, как важно быть рядом с теми, кто дорог. А костерок напомнит, как важно иногда просто побыть с собой и все равно чувствовать, что ты не один. Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня» уже зажгли этот огонь. Андрей Лобанов у микрофона. Это радио «Шансон». Всем доброго дня. Слушаем и греемся.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сергей Наговицын в эфире самого душевного. А я хочу вам напомнить, дорогие друзья, что время идет, да, тик-тик, да, 14 ноября остается все меньше и меньше времени. А это я намекаю на то, что всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» не за горами. И радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья. Говорят там по-настоящему. Я не был, не знаю, но рассказали. Смотрел на ВКонтакте видеозаписи, начальство рассказала и говорит, нужно обязательно сходить, посмотреть, лично убедиться, как это весело. Там, говорит, автобусы откуда-то из регионов едут с людьми. Но помните, что вам должно быть более 12 лет для посещения данного мероприятия. В общем, встретимся на «Эхо Разгуляй».

и ко мне не лезь. Слава Богу, силы и деньжонки есть. От лихой удачи я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

Только что была такая мощная история, что даже чашка чая стала казаться слишком будничной. Шансонье – это про большие чувства, про сцены, про судьбу. А «Ищи, не ищи», которая скоро появится у нас в эфире, это про то, как среди всей этой большой жизни мы вдруг замечаем что-то маленькое, но свое. И иногда самое ценное не то, что громко, а то, что тихо шепчет. Я здесь. Ирина Круг сейчас как раз об этом. Пусть эта песня станет вашим личным напоминанием. Не пропусти важное. Это самое душевное радио. Делайте громче.

склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько светятся. И где-то

Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают.
1: Я пойду по дороге простору, я рад.
0: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
1: Отчего так печальные листья летят
0: под рубах.

0: за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

рамках мобильных выходных, дорогие друзья, еще несколько ваших приветов, которые вы отправляете на единый номер для сообщений +7 909 955 103 0. Привет, радио Шансон, вам большой привет. Поздравляю любимого мужа с прошедшим днем рождения, Рома. Желаю ему крепкого здоровья, счастья и, конечно, нашей любви. Мы его очень сильно любим, сын Саша, Артем и жена Нина, Москва. Сейчас едем на дачу. А я, дорогие друзья, вам желаю всем прекраснейшего вечера в компании радио Шансон и Юлии Степановой. Услышимся.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный, дом 6.
4: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер-премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Учебный год стартовал. Если не успели заказать новые очки к школе, приходите в профессиональную оптику «Вельмаркет». Весь сентябрь в оптике действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Профессиональная оптика изготовления очков в кратчайшие сроки. Линзы оправы. Аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет», Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Центробанке сообщили, что мошеннических схем с использованием цифрового рубля на сегодняшний день не выявлено. Цифровые кошельки стали доступны через приложение 12 крупнейших банков. Сейчас ЦБ работает над тем, чтобы у подростков 14 лет была возможность открывать счета в цифровых рублях. Как пишет «Москва-24», это новая форма национальной валюты. С 1 сентября лица, достигшие 18 лет, могут открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. С момента массового запуска цифрового рубля было открыто 87 тысяч счетов и проведено более 50 тысяч операций. В Москве запустили интерактивный гид по проезду для ветеранов боевых действий. Сервис пошагово объясняет, как оформить транспортную льготу, почему карта может не работать на МЦД и в пригородных электропоездах. Как сообщили в мэрии, в сервисе собраны ссылки на необходимые онлайн-услуги, примеры сообщений с портала мост.ру и контакты для консультации. Отдельно объясняется порядок оформления бесплатного проезда в пригородных электропоездах и на МЦД. По информации портала «Москва-24», ветераны боевых действий могут получать транспортную льготу в двух формах – бесплатного проезда или денежной компенсации. Музей-заповедник «Царское село» вошел в шорт-лист главной музейной премии страны. Как уточнили в пресс-службе учреждения, в этом году на победу претендуют сразу два уникальных проекта – инклюзивная видеопрогулка для детей и возрожденный китайский зал. Как пишет «Росбалт», его выдвинули в номинации «Музейный шедевр». Интерьеры, созданные в 18 веке, были полностью уничтожены во время Великой Отечественной войны. Однако специалисты Царско-сельской янтарной мастерской с нуля восстановили отделку 8 личных покоев Екатерины II. Изюминкой зала стали 155 лаковых панно. Победители премии объявят 16 октября. Доллар на выходные, понедельник, 84.34, евро 95.87. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Катя.
1: Участник фестиваля «Бархатный шансон» Евгений Кемеровский вкратце передал атмосферу, которая будет и всегда царит на фестивале «Бархатный шансон». Меньше месяца остается до него, с 24 по 30 октября в Турции пройдет приятная встреча артистов шансона по-русски, звезд жанра и поклонников. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Надеюсь, наши старания не останутся безответными, и мы вместе продлим лето. Меня зовут Юлия Степанова. Добрый вечер.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 28 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

легкий поцелуй стынет на губах горько. Несколько минут я смотрю тебе вслед. Можно все забыть, можно все верить.

найдите часочек для встречи с друзьями. Сегодня, между прочим, отмечается Всемирный день встречи старых друзей. Ну а пока привет, друзья. А шансон, передайте, пожалуйста, привет Макарову Федору Васильевичу из Данковского района Липецкой области. Он сейчас едет на КамАЗе, осуществляет перевозки грузов. Удачной ему дороги желает друг Алексей. Следующее ваше послание в 9 вечера в программе «Только для вас». Первый.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-6804.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Что случилось?
1: Не знаю.
0: Стоял, не дыша,
1: и нахмуривший бровь.
0: Прошелся он взглядом по шкафу пустому. В ЧК позвонил.

два жены. Шел 37-й, смерть гуляла по зонам. Его ж горемыку прошла стороной. И вот, наконец, вышел он из вагона.

и сердце схватило, невольно склонилась к двери голова, но двери открыла, но двери открыла седого майора. Больная вдова. Он вышел из дома и в город далекий уехал в надежде там встретить весну. И как-то однажды он брел одинокий и вдруг постаревшую встретил жену. Та встреча была холодна, как могила. Она лишь сказала: прости, я ушла, а вазочку жалко, ее я разбил, поранила.

на совещание. Суд удалился и приговор вынес. Убийцы расстрел. На совещание суд удалился.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Как утес будет стоять сцена, всенародные танцплощадки «Эх, разгуляй», ну и море зрителей вокруг. Да что там зрителей, полноценных участников «Эх, разгуляй». Самые доступные билеты на танцпол, там каждый зритель сможет стать частью большого музыкального праздника. На сцене Михаил Шуфутинский, Анатолий Полотно и Федя Карманов, «Воровайки», Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Владимир Ждамиров, Андрей Державин и многие другие звезды. За подробностями заглядывайте на сайт radioshanson.ru. Ну а встречаемся 14 ноября в столичной лайф-арене. Будем ждать зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Рита и Алексей Петрухин. Яркий дуэт в эфире вечернего шансона. 18.50. Время столичное. У микрофона Юлия Степанова. Если на душе по каким-то причинам стало пусто, у нас впереди шансон психологически оздоровляющий. Марк Бартон «Летай». Мы с вами немножко полетаем. Два часа. Так сказать, покружимся в танце, потому что двухчасовой марафон самого динамичного шансона ждет нас впереди. Эхо, разгуляй. Ну а я, Юлия Степанова, вернусь к вам в 9 вечера и буду ждать вас в программу «Только для вас».

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России обновили порядок проведения медосмотров и диспансеризации. В нее включили новые методы диагностики неинфекционных заболеваний. Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на первом этапе диспансеризации россияне смогут пройти оценку вероятности ишемической болезни сердца. Предусмотрена проверка коронарного кальция на основе ранее проведенных компьютерных томографий грудной клетки. На втором этапе медобследований вводится УЗИ брюшной аорты для мужчин в возрасте от 65 до 75 лет. Процедура будет доступна пациентам, имеющим родственников первой степени родства с аневризмой брюшной аорты. Изменения коснулись и лабораторной диагностики. Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки. Согласно исследованию, на которое ссылается РИА Новости, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122 тысячи рублей. Уточняется, что во втором квартале текущего года 16% новых резюме, то есть 1 миллион, содержали отметку о готовности к командировкам. Кроме того, еще 9% готовы к редким рабочим поездкам. Таким образом, каждый четвертый соискатель, разместивший резюме во втором квартале, был готов к командировкам в той или иной мере. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холл и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроение. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+.

чего расстаться все же нам пришлось.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. 1 октября в Петербурге перестанут действовать все коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Как передает ТАСС, действующие на данный момент ограничения были минимальными и сводились к рекомендации применять защитные маски. Запрет на пребывание в общественных местах снят, медучреждения работают в плановом порядке. Как пишет Москва-24, первые ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге вступили в силу в середине марта 2020 года. В конце декабря 2025 антиковидные меры продлили до конца 2026 года. В МВД перечислили обстоятельства, при которых необходимо менять водительские права. Прежде всего, это нужно сделать при истечении срока действия удостоверения, утрате или хищении, а также при смене фамилии. Как пишет сайт «Говорит Москва», ссылаясь на ведомство, права также нужно менять, если они пришли в негодность вследствие износа или повреждения, а сведения, указанные в водительском удостоверении, либо в его части, невозможно определить визуально. Кроме того, права подлежат обязательной замене при подтверждении у водителя изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний. Доля молодежного туризма в Москве превышает общий мировой показатель. На юношей и девушек приходится 26% потока путешественников. При этом общий мировой показатель, по данным Мостуризма, составляет 23%. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, за 2025 год город посетили около 7 миллионов молодых путешественников. По ее словам, Москва – самое популярное направление для поездок по России среди молодежи. Более половины туристов в возрасте от 18 до 35 лет, которые за последние 3 года путешествовали по стране, побывали в столице, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем – Сочи. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 84 рубля 34 копейки, евро 95,87, юань стоит 12,54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на радиоволнах бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями.
2: Алиса.

Музыки очень скоро будет больше, а пока информация. Оказывается, в России выросло число отказов соискателям из-за татуировок. В 2026 году 11% рекрутеров признались, что отказывали соискателям из-за татушек. Это на 7% больше, чем год назад, как сообщает РБК. Эти данные предоставил сервис SuperJob. Одновременно доля компаний, которые никогда не отказывали по этой причине, снизилась с 92% до 86%. Формально наличие тату не может послужить законным основанием для отказа на работу. Но в некоторых областях, где важен внешний вид сотрудника, это банковское дело, продажи, работа с клиентами премиального сегмента, тут действуют негласные корпоративные стандарты. Они ограничивают прием сотрудников с крупными и многочисленными рисунками на теле. Отказы из-за тату чаще встречались при подборе на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, кадровиков, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медсестер и руководителей различных уровней. Вот такие любопытные данные.

А сейчас поговорим о тех, кому нравятся лайки. Кто их не любит? Часто меняете аватарки в соцсетях? Значит, не хватает внимания. Лайкозависимость налицо. Ставьте лайки своим знакомым и близким. Некоторым из них вы таким образом поднимете настроение.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: День сурка продолжается. Но, как говорят оптимисты, все самое интересное впереди. В этом я с ними согласен.

нашу там, где нас нет. Но я бы тут поспорил. Ведь мы практически самостоятельно создаем свою реальность. Жизнь — это в какой-то степени иллюзия. Поэтому если вы счастливы здесь, то будете счастливым везде. Внутренняя свобода — вот что необходимо.

Музыкальных историй через мгновение будет больше, а сейчас вот об этом. Филипп Киркоров рассказал, как относится к критике в свой адрес. По словам артиста, после концертов он всегда желает услышать правду. Несмотря на свою широкую известность, певец понимает, что в чем-то может быть не идеален, что где-то что-то необходимо улучшить. Цитата. «Прошу после концерта мне сказать, что не получилось или что исправить, а не что хорошо. Я и без них знаю, что у меня получилось. А вот что со стороны режет глаз, может сказать только честный, любящий тебя искренний коллега или старший». Конец цитаты. Этой информацией Филипп Киркоров поделился с Пятым каналом на премьерном показе шоу «Зиверт» где-то в ретро, в кинотеатре «Октябрь». Но, по словам артиста, критику он готов воспринимать только на следующий день после концерта и никак не раньше. А вы как относитесь к критике в свой адрес?

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Мысли часто уносят от важного и необходимого. И начинаются лень и прокрастинация. Когда выветривается смысл, и нам сложно взять себя в руки. Кстати, классный выход – записать все важные дела в блокнот и тут же расставить приоритеты.

повезет не в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина.

везет в любви. В ласковые сети постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача,

0: в любви.
1: Оказывается, женщины больше любят кофе, а мужчины – чай. Это подтверждают аналитики сервиса Superjob. Среди экономически активных граждан почитателей и кофе, и чая практически поровну. А вот среди представителей распространенных профессиональных групп существуют разногласия. Кадровики, воспитатели и снабженцы, а также программисты и системные администраторы предпочитают чай. Об этом передает газета metro.ru. Врачи, медсестры, логисты, а также секретари любят кофе.

послушай, что скажу тебе, сынок. Единственный родной мой в этом мире, хочу тебе преподать урок. Пока с тобой вдвоем в пустой квартире,

Вся жизнь моя, как ветер, пронеслась. Я детство растерял свое в подвалах, а юность словно зельем напилась. В острогах, как

сколько колких замечаний получаешь, когда произносишь «прощай» или «прощайте». Но слово «прощай» многогранно, поскольку имеет множество смыслов и намекает на скоротечность человеческого бытия. После этого осознания начинаешь жить здесь и сейчас под хиты на любимой волне.

0: Сериальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка очень скоро постучится с той стороны радиоприемника, где динамики. А пока информация. Россияне снова выбирают стационарную связь. Глава Ростелекома Михаил Осиевский заявил о росте интереса россиян к установке стационарных телефонов. По его словам, люди снова начинают воспринимать их как надежный и качественный способ связи. Такие телефоны хотят установить дома. Цитата. «Многие очень уважаемые люди. Такие устройства должны быть в каждом доме наравне с огнетушителем, как элемент базовой безопасности», подчеркнул Михаил Осиевский. При этом точные данные о росте спроса он не привел. По информации издания «Ведомости», интерес к стационарной связи увеличивается на фоне проблем с мобильным интернетом.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm live, yeah!

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Дорогие оптимисты и пессимисты, могу условно поделить нас на тех, у кого телефон наполовину заряжен, и на тех, у кого наполовину разряжен. Одно другого не исключает.

рисует окна снега пелена. Стоят дома торжественно и умно, решения подсказывают нам. Но вы бредете ко всему глухие, и никого на свете больше нет. И вам почти не вспомнить, что такие –

век. Но может все сложиться по-другому, и долгой утомленная пургой ты, может быть, уедешь жить к другому, и он тогда останется с другой. И будешь ты стремиться в этот город, где вами все исхожено пешком, где он бредет, и снег летит за ворот, и спят в ночи февральской

хочется, чтоб вам цветная вьюга другой не рисовала эпилог. Чтоб все-таки вы встретили друг друга в конце своих запутанных дорог.

тут недавно с друзьями. Затронули тему хандры, грусти и печали. В английском слове «мисс» есть несколько значений. Девушка, скучать или промахиваться. Поэтому, чтобы не скучать, нужно подчеркнуть.

0: Идеальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любимых мелодий к мыслям вслух. Сначала недостатки своей второй половины ты называешь достоинствами. Например, она у меня хулиганка. Потом она хулиганит с кем-то другим. Все, что тебе не нравилось или наоборот нравилось в начале отношений, может стать причиной вашего разрыва. Тут как повезет.

пока человек суетится, часы делают тик-так, и время пролетает незаметно. Есть много методов экономии времени. Например, планирование. Тут надо начать с малого. С вечера составлять небольшой список дел, которые нужно осуществить завтра. Ну а другие уроки планирования как-нибудь в следующий раз.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

Вместе с Иваном Леонидовичем Кучиным вплыли мы в новый час на радио «Шансон». И мне бы очень хотелось, чтобы большинство наших слушателей все-таки доплыло бы к 14 ноября на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» в Лайф-арену. Их участники группы «Воровайки» будут петь сейчас нам в эфире. Хрупкий.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

Ой, время листает. Хотелось бы помедленнее. И не то чтобы спотыкаюсь, но все-таки я бы поторопилась за билетами на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября наступит быстрее, чем кажется. Ждем зрителей старше 12 лет в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радиошансона и новые звезды. Вот, в частности, в этом часе нам споют участники «Эх, разгуляй» Михаил Шафутинский, Ирина Круг, Тамара Кутидзе и не только. Для зрителей старше 12 лет, еще раз напомню.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, а шансон один. Ваш славный день.
1: Бор сосновый на холме, а в бору избушка. Звезды в небе яркие, как салют из пушки. Снег искрится серебром под сиянием луны. Ночь такая тихая, хотя день был шумный. Улеглась метель не вдруг, трое суток выло. И тайга, и бор, и луг, все вокруг остыло. С вечера окреп мороз и трещит в лощинках. А в избушке на плите парится грудинка. На столе соль хлеба.

Раздольная песня Алены Петровской и Евгении Росс. Спели нам «Донскую браваду». Ну, браваду, ну, не будем ревновать нашу осень к весне. У нас, в общем, и так неплохо. Спасибо вам большое за эту встречу. Вечерний эфир продолжается. Я, Юлия Степанова, вернусь к вам завтра вечерком в воскресенье. А прямо сейчас слушаем Тамару Кутидзе. «Розы красные». Подарите ей на их разгуляе.

Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

это все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Иди, не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко ли мне?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина.

война. Так уж время выбрало нас, а не других. Помните об этом там, среди живых. Тебя прошу, далекий мой ровесник,

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

перемен в нашей жизни случится. Веку новому новые судьбы нужны. Как же так, я сегодня живу за границей, не покинув страны, не покинув.

Мне московскую полночь пробили куранты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты. Как от этого больно, хоть пой, хоть кричи. Мы, конечно, привыкнем, но все-таки странно.

0: Шансон. Реклама.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: В заповедных и дремучих страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники. Если есть там соловьи, то разбойники. Страшно, аж жуть.

Соловей разбойник главный, ему строил буйный пир. От их был змей трехглавый, слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на храпах богохульники. Страшно, а жуть! Горынч взмыл на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я матерь вашу всех сгною. Страшно, а жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись, сколько лет. Ведьмы мы или не ведьмы, патриотки али нет. Налил бельма, ишь ты, клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, а жуть. И соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Он гикнул, свистнул, крикнул: рожек ты, заморский паразит! Убирайся, говорит, без бою, уматывай, и вампиру, говорит, с собою прихватывай. Страшно, а жуть. А вот теперь седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратилось навек безобразия. Ходит в лес человек безбоязненно.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет. Радио «Шансон».

0: Я сердцем чувствую, что ждешь.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: мелькаю.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
1: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
11: Выбирай.
12: Выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Азы кувратность, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чай-чиферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок. Когда братва по кругу пустит папиросу и под душаночкой тусуется душа, легко и просто все.

горожане все к лишеням терпеливы. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне. Кого сломает лагерь, а кого поднимет? Кого по глупости поставит и к стене?

0: Реклама.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
0: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

по паркету, а всему научился.

0: снаружи и там. Ну, конечно, не ангел.
1: Радио Шансон.
2: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ, УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

От седины до сердечных трещин. Стоим на своем, почти каждый уверен,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.